Одну вечерет с дома ест сбежим, а на своей бабе неч не речем. Пред нью се шемпиот нардим, наскреуш и у бетулу утечем. Пейтам попием глашаль два, ан ката тречи прау ме приме. Се светну мелчк за дондола, ан змислим тис.